0: телефон. Изберите нови Samsung Galaxy A730 256 гигабайтов или Galaxy S26 Ultra 256 гигабайтов и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лета нарочнине по енотни цени тер 3 месеца безплатного заварования. С Galaxy Z Fold 8 па кар 12 месяцев безплатного заварования. Обищите нас в накуповальном центру Planet Tuš Celje. Сгермобил, пооблащенный продавец Телекома Словения.
1: Накупуйте полетно и квалитетно в торговине Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in